0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Голоси. Рація.ком.
1: Утекаю поэзию. Ни скальпелем, ни образу, и там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразы. Ты не рука души, ни ровности у этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное. Об якву спрямаем вершами норны, все накручиваем сенс, небо брудно палочки ватные, и шукаем без конца выйти у слова просторные.

Разговор сам собою в своей голове, тое самое слово наперед. Кожный час сутыкаю самого себе, не глядеть на затянутый берег. Веду сбудется все, что наметит.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси 8-я, у Польши 7-я година. Зеленский синхронизовал санкции супраць Беларуси и России с европейскими. Беларусь обязалась оборонять правы працоўных мигрантов. Про намеры скоротить час чакання шенгенских визов заявила амбасада Немеччины в Беларуси. У студии с новинами Анна Шайковская. Президент України Владимир Зеленський синхронізував санкції супраць Білорусі і Росії з європейськими, піша громадське. Обмежування охоплюють 120 чоловік і організацій. Частка з їх уже знаходиться під санкціями України, а нове рішення дотичиться ще 16 громадян Росії і 31 компанії з Росії, Білорусі, Об'єднаних Арабських Еміратів, Киргизстана, Казахстана, Узбекистана і часово окупованої території України. У санкційний спіс трапили керівники російських стратегічних підприємств, бюджетних установ, підрозділення російської армії, суб'єкти, які служать Росії на часово окупованих територіях України. Окрім того, під обмежування трапили підприємств російського ВПК, витворці сродків РЕП, програмного забезпечення і компонентів для дронів, компанії по здобичі нафти, газу і золота. Беларусь обязалась оборонять права працоўных мигрантов и членов их семей и не допускать удачинений до их дискриминации поводле хоть бы какой прикметы, выникая из тексту меморандума об взаимозразумении помеж белорусскими и пакистанскими урадами по супраце у сферы працы и працеуладкования. Из меморандума выникает, что приоритетными секторами для притягнения працоўных мигрантов из Пакистана является промысловость, будовництво, сельская господарка, медицина, сфера послуг и информационные технологии. В документе прописаны алгоритмы того, как пакистанские опрацованные эмигранты могут трапить в Беларусь. Агентство мое организовать мероприемство по мовной подрыхтовце по русской мове до выезду опрацованного мигранта в Беларусь. Из документа выникает, что ведание первой державной мовы белорусской от кандидата не потребуется. Про намер скоротить час чакання шенгенских визов заявила амбасада Немеччины в Беларуси. Цитата. «Нам вельми важно умацовывать існуючие контакты помеж Немеччиной и Беларусью и содейничать установлению новых. Оформление визов гуляя при этом ключевую роль», отзначила у видеозвороте керовник немецкого дипломатичного представництва. И она анонсовала новую рубрику на пляцовках коммуникации амбасады с белорусскими громадянами «Visa Mission Possible». У рубрице будут размещаться ролики, закликанные сделать так, как подача документов на визу была поспеховой, поведомила дипломат. У сопровождальном пресс-релизе отзначается, что в 2025 году амбасада Немеччины выдала громадянам Беларуси каля 42 тысяч шенгенских визов. И на уваходить в десятку рекордсменов по выдаче виз сярод замежных представителей у Немеччины во всем свете. Сегодня в Варшавском музее истории польских Габраяў Полін отбудется семейное свято с нагоды Дня Детей. Одной из основных мов программы сёлета станет белорусская, поведомляет белорусская служба польского радио. Для детей и их батьков организаторы подрыхтовали программу под открытым небом под названием «Краина оповяданняў». Свято будет проходить на территории музея Полін в Варшаве с 11 до 15 годин. Долучиться до программы можно до 14 годины. Музей Полін – один из найбуйнейших культурно-осветницких центров Польши, присвеченных истории польских габреев. Больше новина узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы усталявалася сонечнае надвор'е. Без істотных ападкаў. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 19-22 градусаў Цельсія. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9-я, у Польши 8-я година. Ворвание в Украину станет концом для Лукашенко, личит былый спецпосланник президента США. Альбо мы будем разом, альбо нас не будет. Павел Северницы закликает белоруса до еднання. В Варшаве отбудется встреча с Федутами Бабарыком. У студии с новинами Анна Шайковская. Былый спецпосланник президента США по Украине Кит Келлах лічит, что вступление Беларуси в войну супраць Украины означает конец Александра Лукашенко, а белорусское войско будет разгромлено. Об этом он заявил, выступаючи на Черноморском форуме безпеки в Одессе, пишет Reform News. На питание ведущего, чи існує сьогодні реальная погроза уварвання в Украину с боку Беларуси, Келлах отказал, что это было бы варьяцтвом с боку Лукашенко. Келлах отзначил близкость Лукашенко до Путина и заявил, что нарощивание сил у Беларуси может быть накировано и так само на Запад, але он бы не турбовался с этой нагоды. Уварвание в Украину станет для Лукашенко концом, личит былый спецпосланник президента США. Четыре керунки для поляпшения взаимодействия помеж белорусскими и украинскими народами представил представник объединенного переходного кабинета по национальным отражениям Павел Барковский у Киеве на встрече с членами Комитета Верховной Рады Украины по питаниях евроинтеграции и депутатами межфракционного объединения за демократичную Беларусь. Первым ключевым моментом для лепшего взаимодействия Барковский назвал полное статус белорусской мовы, не только как мовы белорусской меньшинства, а шире, на державном уровне, чтобы позбегнуть фактов ее дискриминации на локальном уровне у державных установах и службах Украины. Другим моментом представник по национальному отражению назвал поляпшение умовов для адукации белорусов. В этом контексте он выказался за вертание до однобакового призначения документов об адукации, выдаденных у Беларуси для облегчения поступления белорусов у навучальные установы Украины. По поводу информации про службы АПК, встреча прошла в присутности спецпосланника Украины по Беларуси Ярослава Чарнагора. Альбо мы будем разом, альбо нас не будет. Так гость рации Павел Северинец прокомментировал опошнее разноголосие сирот белорусских демократичных сил.
3: В сегодняшнем свете, который кипит от войнов, конфликтов и геополитичных сил, которые нищать и трущать одна одну, белорусов легко раструщить. Мы вельми крохкий национальный организм, мы вельми крохкий державный организм. У нас есть только вот протоструктуры, можно сказать. Для того, как яны выжили, треба быть разом. Иншего варианта у нас просто нема. Альбо мы разом, альбо нас знищать. Вот идея говорка про это. И мы стараемся переконать у гэты, мы стараемся спроять домовленности.
2: Напередодні у беларускім хабі «Новая земля» у Беластоку отбылася встреча и презентация новой книги письменника и политика былога политв'язня Павла Северинца «Беларусь – это святое». Сегодня заключный день международного книжного кермашу в Варшаве, подчас якого запланованы несколько цікавых белорусских мероприемств. Сирод иншага запланованы встречи с былыми политв'язнями, литературознавцем Александром Федутом и былым банкиром де политиком Виктором Бабарыком. Встреча с литературознавцем, политологом, автором книги «Лексикон колосов под серпом твоим» Александром Федутом, написанной у следчим изолятора КДБ, будет присвечена не только белорусской литературе, але и досвиду зневоления, лёсу интеллектуала во умовах авторитаризму и культуры, как просторы внутренней свободы. Праз годину, а 13-й године, там же запланована я на суперактурме, сустреча вокруг книги Сабины Брыло «Справа Виктора Бабарыки». Сустреча будет присвечена истории кандидата в президенты Беларуси на выборах 20-го года, мецената культуры и былого политвязня. Размова за крайне подеи 20-го года, механизмы политичного переследу и внутреннюю стойкость человека в умовах турмы и репрессии. Больше новина узнайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 19-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект Маніфест пра адметных беларускіх музыкаў. Сёння размаўляем са спявачкай, якая не толькі выкладае вакал, але ж яшчэ і ўдзельнічае ў такіх гуртах, як Лейбонік і Крыві, зараз супрацоўнічае з дыджэем, а наогул у перспектыве мае нямала цікавых планаў. Пра гэта і не толькі ў гутарцы з Аквалерыяй.
5: На твой погляд, пасля рэлакацыі спеўны, вакальны рослаў становіцца ўсё больш маштабным альбо не абавязкова? То бок, наколькі шмат ты адчуваеш, што творчая гісторыя развіваецца тут?
6: Моя асабістая творчая гісторыя ва Ўроцлаве. Вот цяжкавата, такі парадокс, што канцэртаў ва Ўроцлаве маіх сольных ці з гуртом было нашмат менш, чым у розных гарадах іншых Польшы, ці не Польшы, ці ўвогуле ў Еўропе. Тут чамусьці складана. Складана таму, што, напрыклад, з музыкаў я за 4 гады я нікаго тут не пазнала. Я там знаёмая з некалькімі діджеямі. Астатнія музыкі – гэта аматары. Это не професійныя музыкі. Мне было б, конечно, цікавей з професійнымі музыкамі знаёміцца і мучыць некую творчасць. Таму моя сольная творчасць зараз, яна з музыкай з Беластоку. Гэта все онлайн мы робім, записываем і часамі сустракаемся, каб выступаць. Ва Ўроцлаве у мяне больш такая выкладчаская дзейнасць. То бок я працую індывідуальна з вучнямі, дарослымі, дзецьмі асабіста. І яшчэ ў мяне ёсць такі спеўны праект вакальнай тэрапіі, куды можа прыйсці кожны жадаючы. Гэта можа быць беларус, гэта можа быць паляк, украінец, хто заўгодна. І за 2.5 гады, што я гэта праводжу, прыходзілі і палякі, і беларусы, і украінцы. Гэта праводжу я ў эмігранцкім такім цэнтры, дзе яны муцяць такія штуки кожны дзень для эмігрантаў. Некія цікавосткі. Гэта можа быць спевы, танцы, псіхалагічныя сустрэчы, вывучэнне мовы, хэндмейд нейкі. Я калісьці, калі яшчэ зусім не ведала польскай мовы, я туды прыйшла і на сваім ломаным польскам проста ім прапанавала такую ідэю. Я дагэтуль ніколі гэтага не праводзіла, толькі з крывімі рабілі шмат такіх штук. Калі яшчэ жылі ў Беларусі і ў Берліне мы часта рабілі просто такую вакальную тэрапію, але мы ўтрох гэта рабілі. Кожна адказвала за нейкі свой накірунак. Там Вероніка з целам працавала, я з голасам, з распевкамі, Настя працавала з песняй. А тут я ўсё гэта адразу раблю сама адна, і я пачала гэта рабіць ва Ўроцлаве. І я лічу, што гэта мая такая місія вывучаць людзей народным спевам. Гэта можа быць не толькі беларускія народныя песні. Першую польскую вывучылі, такую старажытную польскую песню. І таксама украінскія мы вывучаем. Моя такая місія, просто я праводжу заняткі па-беларуску. І у большасці мы спеваем, канешне, беларускія народныя песні. Тым самым мова жыве, песні жывуць. І мы будзем проста гэтымі носьбітамі, якія будуць далей перадаваць гэтыя песні.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 10-я, у Польши 9-я година. Зеленский закликал Европу подтримать соседей России. Макрон дошел в Минск на перемовы свою доверенную особу Сергея Лукашенко. Международный мастацкий пленэр в Старом Лаукове на Гайнаушчине. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Владимир Зеленский заявил, что Россия все больше открыто погрожает соседним державам. Поэтому Европа должна узмацнить поддержку Украины, которые могут подвергнуться российскому тиску. Об этом керовник державы сказал в своем звороте. По воде слов Зеленского, опошние заявы Москвы о дочинении до Армении тычатся не только этой краины, а и служат сигналом для всех соседей России. Цитата. То, что Россия кажет про Армению, это на самом деле не только про ее. Усим треба больше думать об безопасности и робить больше совместных кроков, чтобы политические партнерства працевали, подкреслил президент Украины. В своем звороте Владимир Зеленский закликал европейские краины развивать оборонное сотрудничество, умацовывать экономические связи и снижать зависимость от России, чтобы не покидать Кремлю возможностей для шантажу. Зеленский выказал надежду, что позиция в развязе по этих питаниях будет принциповой, мощной и своечасовой. Цитата. Европа не имеет права стратить ни воден из народа, упустить ни водную из краины. Треба подтримывать Армению, треба подтримывать Молдову, краины Балтии, треба подтримывать Азербайджан, треба знаходить шляхи для подтримки народа Грузии, заявил президент Украины. Эммануэль Макрон дошлёў Минск на перамовы свою доверенную особу. Про гэта объявил Александр Лукашенко 29 травня у Астане после саммита Евразийского экономичного союза. Цитата. «Днями, литерально у понеделока уторок, не памятаю, гэты человек будет тут, не хочу называть его прозвища, и мы с ним серьезно поговорим. Гэта его человек абсолютно доверены, и он у теме. Я ему выкажу деталёво усе проблемы, якія існуюць», – сказаў Лукашенко. Ён сцвярджае, што гэта была просьба французскага боку і што прэзідэнт Францыі спытаў, што я магу і мы ў еўразвязі можам зрабіць для нармалізацыі адносінаў з Беларусю. Пры гэтым Лукашенко прызнаў, што Макрон папярэдзіў яго аб наступствах уступлення Беларусі ў вайну. У гэтыя выходныя ДАІ будзе больш пільна кантраляваць раварыстаў і самакатчыкаў. У выходныя дні нарады дарожна-патрульнай службы правядуць прафілактычныя адпрацоўкі населеных пунктаў і аўтадарог. ДАІ таксама ўзмоцняць кантроль за бяспекай раварыстаў і карыстальнікаў сродкаў персанальнай мабільнасці, заявіў намеснік начальніка управлення ДПС і прафілактыкі галоўнага управлення ДАІ Міністэрства ўнутраных справаў Кирилл Костюк. Мастацтва. У вёсцы Старое Ляукова, што ў гміне Нараўка на Гайнаўшчыне, адбыўся міжнародны мастацкі пленэр. Заключная аднадзённая выстава адбылася на тэрыторыі каяковай станцыі ў Нараўцы. З наступнага тыдня карціны ўдзельнікаў пленэру можна пабачыць у Нараўчанскай галерэі імя Тамары Саланевіч на адмысловай выставе, кажа кіраўнік пленэру, мастак з Гайнаўкі Марк Сапёлка.
3: Каждый артыста в тым року заставя по две працы. Będzie 30 prac, bo brało udział 15 artystów. Będzie można je oglądać w galerii Tamary Sołoniewicz, do której zapraszam, bo jak co roku do kolejnego pleneru te obrazy będą jako oddzielna wystawa. Odbył się w maju plener malarski, a już na przełomie czerwca i lipca odbędzie się dodatkowa impreza kulturowa, czyli plener rzeźbiarski.
2: Mastaki przyjeżdżając na plenery nie tylko natchnić miasto новыми краевидами, а и повучиться один у одного, каже белорусский мастак из Белостоку Мирослав Здрайковский.
4: Я еще целый час учусь такого мастацтва пленерового, малювать на пленеры, это еще специфичнее. Как у каждой галине, то есть что-то иншого, и это так само наука, завсёды чего-то учишься, от как в академии учишься стены, например, на учебнице. то тут учат мастаки и коллеги.
2: Пленеру в Старом Ляуковье стал уже традиционным. Сёлета он отбылся уже 24 раз. Так само традиционно у ему удельничают и белорусские мастаки, как с Белосточины, так и с самой Беларуси. Больше новин узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ўсталявалася воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца цягам дня ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 17-20 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжай за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

Адже мене зі своїм творчим маніфестом, який дотичить розуміння і бачення праці музика. Це такое сугучное, я думаю, с дискуссией, например, у Польши, где теперь шукается дефиниция артисты, как посмотреть улоткованию артиста в системе социальной ховы, перспективу на пенсию и так далее. Але покидаем социальные темы и переносимся в Południową Америку. Там у 18-м годе в Buenos Aires, в Аргентине, повстал гурт Mujer Zebra. Дебютовали в 21-м, а это их новая песня.

0: Словы с музыкой.
1: King Crimson, регулярные слухачки и слухачи, напевно, ведают уже, что это один из найдражейших в них гуртов. Тому дозволила себе сегодня на этот музычный расповед, бо его и послухать варто. А завершим знову вертанием до семейных традиций, до виртуоза иранских инструментов Мухаммеда Рези Мортазави. Emergency Exit. Это песня с альбома Green Hands, а я уже запрошаю. Простый день. До встречи. Ила Карпюк.

0: сусветный хит тыдня.
1: Giant Rooks и Salon представили совместный сингл The Waves. Это эмоциональная инди-поп-композиция про страту контролю, отдаленность и кохание, якое протягивает основать, не глядя на кризис. Песня побудована на мягких гитарах, поступовом развитии аранжировки и контрасте помеж деликатным вокалом Salon и больше драматичной манерой Giant Rooks. Трек протягивает больше дорослый и особистый этап у творчести гурта после великих международных туров и фестивальных выступлений. Сингл так само подкресливает их умкнение сполучать инди-рок с кинематографичной эмоциональностью и с участным поп-гучанием. Giant Rooks, Salon, The Waves на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: музичного світу.
1: Роксет обвестили новий тур, присвячений 40-годдю дебютного альбома «Pearls of Passion». Концерти стартують 10 вересня у Північній Америці і охоплять 14 городів, включаючи Лос-Анджелес, Торонто і Монреаль. У сет-ліст увійдуть головні хіти гурта «The Look», «Joyride», «Listen to your heart», «It must have been love». Тур стане протягом новой главы Roxette после вертания Пера Гесле на сцену разом со шведской співачкой Леной Филипсон. Музычный гурт заховывая классичное сполучение мелодичного поп-року, романтичной лирики и великих припевов, которые сделали Roxette одним из головных поп-роковых проектов 1990-х.
0: Новины музычного света.
1: Брюс Лю анонсовал новый альбом «Lunares», который выйдет 7 жнивня на лейбле Deutsche Grammophon. Концептуальная праца, натхненная ночью, снами и особливым станом творчей тишини. У программы вошли творы Фредерика Шопена, Клода Дебюсси, Людвига ван Бетховена, Александра Скрабина и інших композиторов. Музычный альбом об'єднує ліричний романтизм, імпресіонізм і сучасну неокласіку, створюючи атмосферу ночної медитації і внутрішнього світла. Сам піаніст називає «Lunares» вельми особистим проектом про тишиню, уявлення і почуття часу.
0: Новини музичного світу.
1: The Cranberries випустили юбілейне перевидання дебютного альбома «Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?». 33rd Anniversary Deluxe Edition включає нові мікси і некілька свежих интерпретаций классичных песен. Особливую вагу притягнула новая версия «Linger», подрихтованная Ианом Куком с «Churches», а так само гишпаномовные варианты «Dreams» и «Linger». Музычный альбом застается узором мягкого альтернативного року 1990-х с кельтской меланхолией, эфирным вокалом Долорес О'Риордан и деликатными гитарными мелодиями. Новая версия нагадывает, чему этот дебют лечится одним из самых важных и крональных альбомов эпохи.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, у Польши 11-я година. Зеленский закликал Европу подтримать соседей России. Макрон нашел Минск на перемовы свою доверенную особу Сергея Лукашенко. Международный мастацкий пленэр в Старом Лаукове на Гайнаушчине. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Владимир Зеленский заявил, что Россия все больше открыто погрожает соседним державам. Поэтому Европа повинна узмацнить поддержку Украины, которые могут подвергнуться российскому тиску. Об этом керовник державы сказал в своем звороте. По поводу слов Зеленского, последние заявы Москвы о дочинении до Армении тычатся не только этой страны, але и служат сигналом для всех соседей России. Цитата. То, что Россия каже про Армению, это на самом деле не только про ее. Усім треба больше думать об безпеце и робить больше суместных кроков, каб политичные партнерства працавали, подкреслил президент Украины. В своем звороте Владимир Зеленский закликал европейские страны развивать оборонное сотрудничество, умацовывать экономичные связи и снижать зависимость от России, каб не покидать Кремлю возможностей для шантажу. Зеленский выказал надежду, что позиция развяза по этих питаниях будет принциповой, мощной и своечасовой. Цитата. Европа не имеет права стратить ни воден из народа, упустить ни водную из краины. Треба подтримывать Армению. Треба подтримывать Молдову, краины Балтии. Треба подтримывать Азербайджан. Треба знаходить шляхи для подтримки народа Грузии, заявил президент Украины. Эммануэль Макрон дошли в Минск на перемовы свою доверенную особу. Про это объявил Александр Лукашенко 29 травня у Астане после саммита Евразийского экономичного союза. Цитата. «Днями, литерально, у понеделок, уторок, не памятаю, этот человек будет тут, не хочу называть его прозвища, и мы с ним серьезно поговорим. Это его человек абсолютно доверенный, и он у теме. Я ему выкажу детально все проблемы, которые существуют», – сказал Лукашенко. И он утверждает, что это была просьба французского боку, и что президент Франции спытал, что я могу, и мы в Евразвязи можем сделать для нормализации отношений с Беларусью. При этом Лукашенко признал, что Макрон попередил его об наступствах уступления Беларуси в войну. У гэтыя выходныя ДАІ будзе больш пільна кантраляваць раварыстаў і самакатчыкаў. У выходныя дні нарады дарожна-патрульнай службы правядуць прафілактычныя адпрацоўкі населеных пунктаў і аўтадарог. ДАІ таксама ўзмоцняць кантроль за бяспекай раварыстаў і карыстальнікаў сродкаў персанальнай мабільнасці, заявіў намеснік начальніка управлення ДПС і прафілактыкі галоўнага управлення ДАІ Міністэрства ўнутраных справаў Кирилл Костюк. Мастацтва. У вёсцы Старое Ляукова, што ў гміне Нараўка на Гайнаўшчыне, адбыўся міжнародны мастацкі пленэр. Заключная аднадзённая выстава адбылася на тэрыторыі каяковай станцыі ў Нараўцы. З наступнага тыдня карціны ўдзельнікаў пленэру можна пабачыць у Нараўчанскай галерэі імя Тамары Саланевіч на адмысловай выставе, кажа кіраўнік пленэру, мастак з Гайнаўкі Марк Сапёлка.
3: Кажды артыста в тым року заставя по дзве працы. Będzie 30 prac, bo brało udział 15 artystów. Będzie można oglądać w galerii Tamary Sołoniewicz, do której zapraszam, bo jak co roku do kolejnego pleneru te obrazy będą jako oddzielna wystawa. Odbył się w maju plener malarski, a już na przełomie czerwca i lipca odbędzie się dodatkowa impreza kulturowa, czyli plener rzeźbiarski.
2: Mastaki przyjeżdżając na plenery nie tylko natchnić się miastowymi krajowidami, ale i powuczyć się jedno jednego, każe białoruski mastak z Białostoku Mirosław Zdrojkowski.
4: Ja jeszcze cały czas uczę się takiego mastactwa plenerowego, malować na plenery, bo to jest no, specyficznie. Jak u każdej galinie, to jest coś innego i to tak samo nauka. Zawsze od czegoś uczysz się, od jak w akademii uczysz się ściany, na przykład na uczelni. то тут вучат нас такие коллеги.
2: Пленер у старым Ляукове стал уже традиционным. Сёлета он отбылся уже 24 раз. Так само традиционно у него удельничают и белорусские мастаки, как с Белосточины, так и с самой Беларуси. Больше новина узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ўсталявалася воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца цягам дня ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 17-20 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжай за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: All human rights for all.
6: Высокий ропос жмогоус тейсис. Весьянс.
7: Права человека для всех.
8: Все права людины для всех.
9: Усе правы человека для всех.
10: Весна. Правоборонча передача на белорусском радио «Рация».
11: Витаю поважанных слухачов на вольных хвалях белорусского радио «Рация». Вы слухаете правооборонную программу «Весна». С вами ее ведущая Ева Бардзеловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуску. Героиня рубрики «Особа» — это Наталья Арсеньева, поэтка, у гонор якой заснована отповедная поэтичная премия имя Натальи Арсеньевой. Який життёвый шлях яна прийшла, почуем у рубрице «Особа». У Беластоку прайшла традыцыйная акцыя салідарнасці з тымі палітвязнямі, якія ў траўні адзначаюць свой дзень народзінаў за кратамі. Пра гэта падрабязней у рубрыцы «Падзея». А ў рубрыцы «Каментар» звернем сваю ўвагу на прыклад таго, як Польша падтрымлівае правы чалавека ў Беларусі і крытыкуе адпаведна парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. На прыкладзе інтэрактыўных дыялогаў са спецыяльным дакладчыкам па Беларусі. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Падзея.
1: При мікрафоні Єва Бардзілоўская. У Беластоку прайшла традыцыйная акцыя салідарнасці, у часе якой актывісты беларускай дыяспары узгадалі і павянчавалі з днём нараджэння палітвязняў, якія вымушаныя сустракаць у траўні свой дзень народзінаў за кратамі.
0: Падзея.
2: Каб падтрымаць іх, бо болей мы не можам нічога зрабіць. Ну, так мы выказваем за ўсіх беларусаў, што ў нас ёсць такая сітуацыя, дзе могуць пасадзіць за нішто, адніх выпускаюць, другіх садзяць. Такі канвеер, што людзі не маюць той рачаістай свабоды, якую мы ў 20-м хацелі для сябе палучыць. Ну, не атрымалася штосьці. Ну, не дажалі хіба. Мы кожны так думаем. А як там ім? Калі нам цяжка будзе тут выходзіць, то як там ім? Калі выходзяць палітвязні і гавораць, у якіх умовах они сядзелі, то жах бярэ. Таму, слухайце, ну тут даже і слоў няма. Каб нас болей выходзіло, то наш голас, можа, больш слышным быў. Каб болей выходзіло. І я заўсёды, я крышу просто. Выходзьце, людзі, гаварыце, што тварыцца ў Беларусі. Бо нікому гэта не цікава. Кожны жыве сваю жызнь. Ну, трэба аб гэтым гаварыць. Мы, беларусы, тут нас больш. Шмат тых, хто мае ахову палітычную. То чаму баяцца? Ну, калі баішся, то можаш маску адзець, можаш акуляры адзець. Неяк так это сама удзельнічаць у такіх акцыях. Бо кожны тары ў Беларусі пацярпеў гвалт такі ад рэжыму. Добра, што мы ведаем зараз, што гэта за рэжым, што он ні перад чым не будзе стаяць. Он зробіць усё, каб сваю ўладу не аддаць. Таму і мы за ўсё сёды будзем выходзіць, пакуль ёсць палітвязні, мы будзем выходзіць і выходзіць і выходзіць. Ну, я не буду за ўсіх гаварыць, но я гавару за сябе, я буду выходзіць. А калі я буду выходзіць, то і хтосьці тоже прыйдзе і так сама стане каля мяне і будзе стаяць каля мяне. Бо няма такіх людзей, ну, зусім нераднадушных.
3: Павінны ўсе выходзіць, бо людзі сядзяць за кратамі дыктатара Лукашэнкі. Многа людзей забітых у той самай цюрмі. Я так само ведал особисто Витольда Ашурка, который 21 числа был забитый. И он был замордованный. На его было тяжко глядеть, как его привезли из этой тюрьмы. И он был забитый. И он не один. Мы разумеем, как им там тяжко. Комусь и пошансовало туда не трапить. Так само, как мне, мне отрымалось утечи. Так я так само бы сидел. И с того я повинен выходить, бо я разумею, что каб я там до их попал, у их лапы, то я уже разумею, что я так само, как Витольд, уже не жил бы. Поэтому треба выходить. Як бы то ни было тяжко. Мы уже столько годов робим такие акции. Да, тяжко, тяжко. И морально тяжко. Устают люди. Кто-то приходит, кто-то там идет до работы, не может прийти. Але люди тримаются. Самые соправдные белорусы, они приходят, они подтримливают. И поэтому треба выходить. Як бы то ни было тяжко. Мы разумеем, что у всех там, у кого-то работа, у кого что, але вспомните в 2020 году, сколько у нас было энергии, сколько усяго. Мы на ты акции летели, на одном дыхании летели. А теперь что изменилось? Так, мы теперь большая часть у вышуку репрессованных на активистов и многих, и не только активистов, где тиск от КГБ, губазиков и у всех этой улады диктатора Лукашенки. Я разумею, что где тиск, люди боятся, другие там хтось заполоханы. Але як усіх заполохаюць, мы не зможем с этим режимом ні зрабіць. Ён і будзе і далей. Вы паглядзеце з гэтымі санкцыямі. Знялі санкцыі, адпусцілі 100 чалавек. Там другие знялі, яшчэ адпусцілі. Я вельмі задаволены, што адпусцілі гэтых людзей. Але як яны дамаўляліся, я не разумею. Бо 100 чалавек выкінуў з Беларусі і тым часам адразу ён садзіць зноў людзей. Гэта ідзе гандль людзьмі. Я разумею, что Америка, как она домовляется с Лукашенкой, повинна ему отказать так. Як будуть, мы снимаем санкции, але каб не было больше репрессованных, и каб не он не цеплялся до людей. И сказать ему так. И як ты знов зробишь репрессии, усе санкции мы вертаем за один день и все одразу. Каб он ведал, что он может что-то стратить. А так он бачит, что он ниц не стратить, и он может робить, что хочет далей. И он будет набирать все больше, больше политзняволенных, как бы гандлевать ими. Так и оно есть, оно так и будет. Пока эти, которые договорились, американцы, они не поставят ему ультиматум, что, как будут еще репрессии, все санкции вернутся. Поэтому еще раз всем хочу сказать, не бойтесь, выходьте. Коли мы выходим по одному, нас мало, нас не бачат. А коли нас шмат, нас не зломать. Поэтому треба выходить. Живи Беларусь до конца, за свободу. И будем выходить, пока не выйдет последний политзняволенный.
1: На данный момент у местных зняволений у Беларуси находится больше за 800 политвязняў. Ну а 56 з іх вымушаны сустракаць свой дзень народзінаў у гэтым месяцы ў няволі.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. И тут я бы хотела заасяродзіцца на тым, як на прикладе одной краіны, Польшчы, падтрымліваюцца правы чалавека ў Беларусі і критикуюцца дзеянні беларускага режиму на форуме Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. На прикладе с интерактивными диалогами со спецдокладчиком. Я нагадаю, што ў 2012 годзе Рада па правах чалавека ААН у сваёй рэзалюцыі заснавала мандат спецыяльнага дакладчыка па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. З таго часу мандат штогод працягваецца. З 1 лістапада 2024 года абавязкі спецыяльнага дакладчыка выконвае спадар Нілс Мужніекс. Да яго гэтую пасаду займала Анаіс Марэн з 2018 да 2024 і Міклаш Харашці з 2012 да 2018. Польшча паслядоўна падтрымлівае мандат спецыяльнага дакладчыка ААН па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Таксама Польшча рэгулярна галасуе за яго працяг. Гэта відаць заява ў Польшчы, агучаных падчас выступленняў спецдакладчыкаў. Якія яны былі? Зараз і паслухаем. Напрыклад, 5 ліпеня 2023 года падчас 53-й сесіі Рады па правах чалавека спецыяльная дакладчыца ААН па Беларусі Анаіс Марэн прадставіла свой новы даклад. Яна адзначыла, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі катастрафічная і толькі пагаршаецца. Адсутнасць адказнасці за парушэнні правоў чалавека спараджае атмасферу страху сярод ахвяр і іх сем'яў, сказала Анаіс Марэн. Польшча прыняла ўдзел у пасяджэнні і выступіла з прамовай, у якой адзначыла наступнае. Прамаўляе перакладчык.
2: Мы благодарим спецдокладчика за ее работу и за последний доклад. Полностью разделяем ее рекомендации. Решительно поддерживаем продление мандата на этой сессии. Польша глубоко обеспокоена репрессиями в области прав человека в Беларуси. Они подробно прописаны в докладе спецдокладчика и в выводах московского механизма ОБСЕ. Решительно осуждаем систематические нарушения прав человека и основополагающие свободы Беларуси, массовые репрессивные меры против активистов, гражданского общества, журналистов, независимых СМИ и всех активных граждан, в том числе и мирных протестующих, которые выражают антивоенные взгляды. Глубоко обеспокоены тем, что категории граждан, которых преследуют, расширяются на профсоюзных деятелей и юристов. Польша серьезно обеспокоена преследованием меньшинств, в том числе польского меньшинства.
1: 3 ліпеня 2024 года падчас 56-й сесіі Рады па правах чалавека спецыяльная дакладчыца Анаіс Марэн выступіла апошні раз у межах свайго мандата. Сярод іншага яна сказала, агульныя тэндэнцыі, якія я назірала, гэта далейшае закручванне гаек у дачыненні да рэальнай або меркаванай апазіцыі дзеючаму ўраду. Сістэматычны пераслед тых, хто не згодны з палітыкай ўрада. Конец цитаты. Сярод выступоўцаў была і Польша, прадстаўнік якой сказаў:
3: Польша встревожена постоянными нарушениями прав человека в Беларуси. В докладе четко демонстрируется то, что положение власти прав человека в этой стране ухудшилось. Поскольку страна вступила в новый избирательный цикл, Беларусь усилила нападение на отдельных лиц за осуществление права на свободу мнения, мирное собрание, ассоциации. Журналисты и правозащитники подвергаются преследованиям, а мирные демонстрации жестоко подавляются. Лица, находящиеся под стражей, подвергаются пыткам, жестокому, унижающему достоинству обращению и даже смерти в результате ненадлежащей медицинской помощи. В дополнение к сокращению пространства для гражданского общества принимаются дополнительные меры, направленные на дальнейшее ограничение прав человека. Осуждаем решительным образом причастность Беларуси к неспровоцированной неоправданной войне России против Украины. Мы также серьезно обеспокоены преследованием меньшинств в Беларуси, в том числе польского меньшинства. Госпожа спецдокладчик, благодарю вас за исключительную работу, преданность делу и неустанные усилия во время вашего пребывания на этом посту. Ваши доклады и рекомендации пролили свет на проблемы, с которыми сталкивается народ Белоруссии, и вы сыграли ключевую роль в формировании нашей работы в Совете и за пределами Совета. Заверяем вас в том, что ваш труд был высоко оценен.
1: У свою чергу спеціальний докладчик Нілс Мужнієкс виступив 26 червня 2025 года у межах 59-й сесії Ради по правах чоловіка ААН у Женеві. Это было его первое выступление у ААН в якості спецдокладчика по ситуации с правами человека в Беларуси. Он подкреслил: «Моя попередница Анаїс Марен в одном из своих докладов отзначила, что выборы являются катализатором порушения прав человека у Беларуси. Это подтвердилось по час моего мандата. Не глядя на то, что мой мандат должится усяго на той момент 7 месяцев, чем ближе выборы, тем больше серьезными становятся репрессии». Так само Нілс Мужнієкс отзначил: «Беларусь, вероятно, мае самую великую колькость политичных зневоленных на душу насельництва у свете». Конец цитаты. Сама делегация Беларуси проигноровала встречу со спецдокладчиком. А сярод тих, хто підтримав выступление спецдокладчика и его мандат, была и Польша. И она заявила:
4: «Нам бы хотелось благодарить спецдокладчика за этот доклад. Мы полностью ваш мандат поддерживаем. Во-первых, позвольте мне отметить недавнее освобождение в Беларуси группы из 14 заключенных, включая Сергея Тихановского и трех польских граждан. Мы очень надеемся, что эти изменения, равно как и другие помилования, станут шагом вперед для освобождения и реабилитации всех тех, кто незаконно удерживается в тюрьмах белорусскими властями. В то же самое время мы очень сожалеем о том, что текущие репрессии и большое число политзаключенных отмечают отсутствие значимых изменений в области политических и гражданских прав. Мы осуждаем ограничения свободы слова, собраний и объединений, равно как и злоупотребление контртеррористическим и антиэкстремистским законодательством для того, чтобы преследовать журналистов, представителей гражданского общества. Мы знаем, что в ситуации репрессий находятся те, кто из Беларуси бежал. В их отношении заочно проводятся суды, оказывается давление на семьи и присваивается их собственность. Мы также осуждаем вовлеченность Беларуси в российскую войну против Украины. И цинично мигранты используются в качестве политических инструментов».
1: Таким чином мы бачим, як Польша поступово на пляцовці ААН критикує ситуацію з правами чоловіка у Білорусі і імкнеться до того, каб підтримати білорусів. Ну а на гэтым я, Єва Бардзіловская, з вами розвітуюся. Зустрінемося праз тидень на вольних хвалях Білоруського радіо «Рація». All human
5: rights for all. Високий ропос жмогус тейсис висіємс.
6: Права чоловіка для всіх.
7: Всі права людини для всіх.
8: Усі права чоловіка для всіх.
9: Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».

Героями сегодняшней передачи была Люба Сакович, народная майстриха, родом с хутору Лублянка Новая, что у имени Михалова на Белосточине. На встречу с черговым героем серии с Подлеша родом «Месцы, подеи, люди» запрошаю уже про тыдень.

0: авторская программа Пита Павлова на рации.
1: Привитание. Сегодня я хочу вам рассказать про новую тему, якая возникла в моем житті. Коли хто з вас не ведає, я зараз веду для Белсата программу. Навіть не программу, а рубрику внутри программы. Кожную неделю я выхожу с коротенькой рубрикой про здоровый лад життя. Але вы все ведаете меня как музыку. Никто из вас не ведает меня как тренера, ти активиста, фитнес-активиста. И тому я хотел бы с вами поделиться своей нечеканной активностью и расповести про тему, якую я знайшов, коли шукал темы для своей программы. И коли я почал збирать материал, меня настолько это захопило и уразило, что мне подалось, что треба и вам так само познайомиться с этой темой. Справа тем, что я у своим минулым займался боротьбой, профессийно займался боротьбой, а перед этим досить профессийно займался плаванием, а еще гимнастикой, а еще я после этого всего долгий час ходил на тренировки со своим сыном. Так само это была боротьба и разные гатунки одиноборства. И зараз, знаходящийся в примусовой эмиграции, знаходящийся в умовах, коли весь час некий такой психичный стресс, я знайшов себе такую разрядку, физическую активность. И довольно давно этим занимаюсь. Темой моей программы на Белсате была хода. Не спортовая хода, а звичайная хода. Хода для шпациров, хода для того, как просто разогнать тугу, для того, как позбегнуть вот это отчаю экзистенциального. И, збираючи информацию для этой программы, я нечакано зразумел, что хода – это сапраўдная эликсир здоровья, эликсир молодости. Это нечто настолько фундаментальное и истотное, что я не могу не поделиться с вами. Хода. Як не дивно, может, это прогучить для вас нечакано, але мы створены для того, каб ходить. Менавіта с этой метой сконструяваны наш организм, наше биологическое тело. И зараз я попробую вам довести это. Уся будова нашего тела, то, что мы ходим на двух ногах, то, что ноги такие долгие и так далее, это все выник шмат-шмат годовой, шмат тысячегодзевой, шмат миллиона годовой эволюции. Наш организм у тягу миллионов год эволюционовал у то, что мы маем. Эволюционовал у вось в это. Это идеальный механизм для ходы.

Наш таз надзвичай широкий. Это для того, каб наши ноги рухаліся параллельно, не заплятались. И долгие-долгие ноги, непропорционные долгие ноги. Такие долгие ноги потребны только тем, кто ходит на двух ногах. И это мы. Наши ноги рухаются, как маятники. И они ботаются амаль бесплатно. То бок вот этот рух, зворотный рух ноги, отбывается энергетично бесплатно. Мы оштурховываемся в этот момент. Мы тратим энергию на то, как спружинить. А потом нога отлетает и летит сама собою на свое место. Для того, как этот рух был цикличный, треба рухаться наперед с соответствующей хуткостью. И вот тут самое дивное, самое интересное, самое надзвичайное. Человек призначен для того, как рухаться с соответствующей хуткостью, с довольно высокой хуткостью. Потому что, когда рух заповоленный, это ненормально. Когда рух занадто худкий, человек імкліва стамляецца і таксама не можа рухацца. Вы можете правесці на сабе ў мыслях эксперымент, запытацца ў сябе, калі вам трэба прайсці, напрыклад, у бліжэйшы горад ці проста на вялікую адлегласць, якой вы абярэце спосаб перасоўвання, калі гэта не транспарт, ці хуткі бег, ці павольны бег, ці хуткая хада. И нечакано высветлится, что один магчимый, один разумный вариант – это хуткая хода. Я завсёды ведал, что человек может пройти довольно шмат. Например, у войску, когда я служил, мы зранку вздымались, недзе о третьей, и шли на аэродром. Наш аэродром находился в 22 километрах от нашей частки. Мы приходили на аэродром за 22 километра, и когда в этот день были скоки с парашютом, мы сядали в самолет и скокали. Але когда скоков не было, мы разворачивались и вертались до хаты. И вот уявите, в этот день, отрымливается, мы проходили, ну, крыху более за 50 километров. Бо 22 километра туды, в Арциз, на аэродром, 22 на отворотном шляху. Ну и еще в этот день у нас шмат чего отбывалося. Николи не бываю в войску, что пришел, ты ж не приходишь и не кладешься у ложек. Не, ты приходишь еще до обеду, и потом тебе находят еще некую працу, и этот день для тебя не скончивается. Так вот, это 50 километров, это не было нечто надзвичайное. Это было больше-меньше нормальная человечья такая отлеглость.

И коли вы почнете читать, высветлится, что человек, як істота, як паляўнічы, у стане догнать любого, я еще раз подкресливаю, любую істоту, якая рухается по земле, акрамя птушек. Любую істоту, якую он ведает, куда она пошла, он догонит и з'ясі. Это может быть конь, это может быть олень, это может быть любая, это может быть слон. Амаль любая живёла от нас убежит хутка. Але на великой отлеглости мы обовязково яе догоним и з'ямо. Колени, долгие ноги, широкий таз. А что еще? Есть еще надзвычай развитые тяглицы ягодицы. Вот проезжают некие иншопланетники, а я иду до раки и рассказываю вам про будову человеческого тела. Надзвычай развитые ягодичные тяглицы – это черговая отметность, якой нема амаль ни у яких живёлов. И они потребны нам, каб трымать весь час равновагу, особливо подчас вот этого удара, когда мы падаем и подставляем левую ногу. И опошний элемент этой конструкции – это хребетник. Хребетник, и он имеет форму латинской литеры S. И он весь час компенсует, как спружина, как амортизатор, весь час компенсует вот эту нагрузку, удар вот этот. И вельми эффективно. Тому нам всем так подобается, коли спина неровная, а имеет все эти пригожие изгибы. Человек вельми эффективный паляўнічы. В выніку эволюции человек научился догонять любую живёлу. И тут главное, что у нас есть, это так само вельми цікавый механизм, это потовые залозы. Наша скура просякнута потовыми залозами, мы весь час потеем. И это дозволяет нам рухаться бесперапынно целый день. А коли потренироваться, можно рухаться целый день и целую ночь. Вот не так давно был поставлен рекорд. Люди бегали 100 километров без перапынку. Это, на мой погляд, надзвичайный выник.

Когда я слухал рассказы старейших, то довольно часто мне рассказывали, что они ходили из Минска в Вильню. А это, на хвилиночку, 170 километров. То бок они за два дня доходили до Вильни. Збирались и шли. Там робили свои справы и вертались. И для них это, напевно, была выправа серьезная, але не стрессовая. Так вот, человек устанет догнать любую истоту, любую живелу. Потому что у живелов, навод у таких, как кони, те антилопы, которые рухаются с великой худкостью, у их подых синхронизованы с их рухами. И они, как отдыхаться, мусят спыниться. А человек, и он может идти вельми худкой ходой без конца. Ему не треба ничего. И он спокойно пересовывается. Одинное, что нам треба памятать подчас наших долгих шпациров, что нам треба иметь с собой невеликий запас воды. Вот я, например, зараз не маю, але звичайно у меня заплечник, и там поилочка такая. И каждые 25-30 хвилинов я спиняюсь и роблю пару каутков. Зверните, как у меня тут пригожа. Я опынулся довольно далеко зараз от дома, под мостом. Поделюсь с вами этим пригожим видом, этим пригожим подмостем. Хутка солнце сядет, будет темно, але покуль что я иду до реки и рассказываю вам про ходу. Еще одним уникальным механизмом человеческого тела является, как ни дивно, потовые залозы. Вот этот механизм потовыделения, он робит с человека невероятно эффективного паляўнічага. Человек, дякуючи этому механизму, устанет догнать и съесть любую истоту на земле. И он может догнать и коней, и зебров, и антилопов. Я уже не кажу про слонов, ти мамонтов. И он может спокойно, коли он ведает, куда бегче, по следах знайти любую из этих истотов. И вот мы маем этот уникальный механизм, наше тело, который идеально сбудованный менавито для ходы. Але что показали опошнее доследование? Что коли мы не выкористовываем этот механизм, коли мы не ходим, мы по воле начинаем его нищить. Вот та функция, якая не запотребована, и она в организме начинает по воле угасать. Шмат в каких культурах пригожая хода и пригожость – это практически синонимы. Вы, напевно, сустракались с этим феноменом мовным. И зараз можем послушать песню моего сябра с Курдистана Масуда Талібані. Тут пяется про то, як дзяўчына легкою ходою іде до ручаю. Нарм, нарм.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. Лукашенко прокомментовал визит Светланы Тихановской у Киев. Христиане во всем свете отзначают сегодня День Святой Троицы. С новинами Валя Лаевская. Лукашенко прокомментовал визит Светланы Тихановской у Киев. У Астане он заявил, что рады запрошению белорусских демократичных сил в Украине, але одразу перешел до образов. Цитата. «Ниякая это не оппозиция. Это бандиты, и они различивают, что там они подрыхтуют боевиков, у лику белорусов, украинцев, поляков и еще литовцев. И они рушат и захоплят некий районный центр на территории Беларуси», сказал Лукашенко. Ягоные словы пресовая служба опубликовала только праз двое суток после заявы. Александр Лукашенко 21 травня выказал готовность приехать в Украину для перемоги с президентом Владимиром Зеленским, а 25 травня у Киева замест Лукашенки с рабочим визитом приехала Светлана Тихановская. В Украине прошедшие у Беларуси учения с ядерной зброей не отримали великой уваги как с боку громадскости, так и с боку политического эстаблишменту. Хоть про их и узгадывали в контексте супрацы России и Беларуси, каже аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь. Поводле яго, гэтыя вучэнні адыгрываюць больш ролю інфармацыйна-псіхалагічных аперацый, чым дэманстрацыяй намеру рэальна прымяняць ядерную зброю.
3: Так, до прикладу цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь. Тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони б вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані.
2: Тому ядерная зброя – это зараз элемент психологичного тиску, момент застрашения громадства, так и политичного эстаблишменту не только Украины, але и заходних краин. И отбывается это не упершиню, отзначая Павел Радь, сгадываючи, что годовые российские ядерные обучения, которые имели место от 2023 года. Сегодня, у неделю 31 травня, православные и католики во всем свете отзначают одно из наиболее шанованных христианских свят – День Святой Троицы. Он присвященный Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу и нагадывает верникам про единство Святой Троицы. Поводле Евангелия, на 50-й день после воскресения Иисуса Христа на апостолов сышел Святый Дух. После этого они отримали дар размовлять на разных мовах и смогли нести христианское учение людям разных народов. У православной традиции Троицу отзначают на 50-й день после Великодня, тому свято так само называют Пятидесятницей. У католической традиции День Святой Троицы святкуют у наступную неделю после Пятидесятницы. С давних часов в этот день принято упрыгоживать храмы и дамы зелеными галенками, травами и кветками. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск прас годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вублачна з праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы днём пад 20 градусаў. Магчымыя ападкі дажджу, асабліва на поўдні рэгіёну.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: А хто там ідзе?
5: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
6: Першы адрыўны каляндар. Лёс чарвяка. Архіварыус вар'ят. Беларуская преса 100 год тому.
7: У 1926 годзе часопіс «Студэнцкая думка» надрукаваў матэрыял пра першы беларускі дрэўны календар. На гэты 1926 год быў выданы першы беларускі дрэўны календар. Першае выданне было сканфіскована, календар выйшаў у другім выданні. Пажадана, каб і наступныя гады не засталіся без дрэўных календароў.
6: Беларусы у міжваенным друку.
7: У 1921 годзе газета «Беларускія ведамасці» напісала са спасылкай на выданне «Віленскае утра». Са слоў нейкай пэўнай асобы, нядаўна прыбыўшай з Менска, старшыня саўнаркома Беларусі Чарвякоў скінут з займанай ім пасады. Прычынай з'явілась быццам бы апошняя нота савецкай Беларусі польскаму ўраду, падпісаная Чарвяковым на ўласны пачынак. Чарвякоў скінут па загаду з Москвы, і на яго месца назначан Адамовіч, быўшы вайсковы камісар. Змяшчаем гэтую вестку для цікаўнасці, хаця ў пэўнасці яе не імецца веры. Сапраўды Чарвякоў, сапраўднае прозвішча Чарвяк, кіраваў БССР да 1937 году, пакуль не застрэліўся ва ўласным кабінеце.
6: Беларусь у інтэрбельме.
7: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1926 годзе напісаў наступны жарт з загалоўкам «Растлумачыў». «Скажы, татка», – пытаецца малады хлапец у бацькі, – «чытаў я ў газетах, што нейкі архіварыус студінскі, ці ліха яго ведае як, хоча дабраць ад беларусаў траецкія муры ў Вільні. Што гэта за шышка гэты архіварыус? Бачыш, сынку?» Архі – гэта слова грэцкае, па-нашаму азначае галоўны, напрыклад, архідыякан, галоўны дыякан. А варыус – гэта, відаць, слова далікатнае, польскае, па-нашаму проста вар'ят. Дык вось яно і выходзіць, што твой студінскі архіварыус ёсць галоўны вар'ят, ці, інакш кажучы, вар'ят з вар'ятаў.
6: Гартаем архівную пресу са Стасем Дадырком.

Як стали песни, гнев и боль, як наближае солнце всход, кто быть рабом не хоча больш, як миллионы сердц вяде рытм барабанов у крыві, ночь променей настане.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Радую лекции про беллит. Казимир Свояк про униятство. Джон Вит, приятель белорусов.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Народная справа» поведомила про лекция белорусской литературы по радио. Менская широковещальная станция налаживая по радио лекции об сучасной белорусской литературы «Купала», «Колос», «Чарот» и иншие. Лекции читают представники Института белорусской культуры.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: У 1921 годе газета «Белорусский звон» опубликовала артикул ксяндза поэта Казимира Свояка про униятство. Я говорю о белорусском унионизме, который, зная одну веру в разных формах и который мая свою историю, полную науки для сучасного поколения. Белорусский унионизм мая быть чистым христианством. Его традиция плыве аж от святой прокатки Кседы Полоцкой, которая знала усход и заход христианства. На жаль, гэты унионизм перайшоў між Сціллай и Харыбдай политики польско-российской, и зато ему сеў покрывиться у змаганне. А крывизна гэтая увайшла навет у подручники белорусской истории. Мы, однак же, черпаем с глыбини религийной души народной,

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Поэт псевдонимов. Ксёнц Шутович выехал в Америку. На Русь, на войну.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе часопіс «Маланка» опубликовал жарт с заголовком «У гимназии». На лекции белорусской мовы учитель пытается у вучня: «А скажите мне, коли ласка, кто таки Янка Купала? Ці гэта правдивое прозвище аўтара?» Вучень не ведае и поркае ногой другого вучня, каб яму подказаў. Один з таврышоў шепча: «Псеўдонім!» «Правдивое его прозвище псевдонимов», — смело отказывая вучить.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Выдание «Громадянин» у 1929 годе поведомило про выезд ксенза Шутовича. У минулым тыдне ведомый змагар за справу белорусскую ксенз Виктор Шутович выехал в Америку. Ксенз Шутович, як ведомо, стался ахвярой националистичной польской политики виленского арцибіскупа Ялбжыкоўскага.
0: Беларусь у интербельме.
1: Часопіс «Шлях молоді» у 1929 годзе апублікаваў народную песню з Вялейшчыны. Пачынаецца яна з такіх радкоў: «Паехаў ясюленька на Русь на вайну, пакінуў Марысіцу адну ў даму. Маладая Марысіца сына радзіла, як радзіла парадзіла, у Дунай пусціла. Плыві, плыві, мой сыночак, ды як цвяточак, а я пайду ў садочак, саўю вяночак».
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дедеркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Барон спалил вёску. Скандал с интернатом. Книгарня у Воложеня.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году белорусская Нива написала, что польский барон Ян Біспінг на своем судовом процессе в Варшаве сам признался, что у конца 1918 года особисто подпалил вёску Рымучевцы у Городинщине, у якой было 27 хат, и уласноручно застрелил с револьвера одного селянина. А один селянин был хворы на тыфус и сгорел у подпаленной Біспінгом хате.
0: Беларусы у межвоенном друку.
1: Выданне «Беларускі дзень» у 1928 годзе паведаміла пра скандал з інтэрнатам для беларусаў. Дырэкцыя беларускай гімназіі ў Вільні не пушчае дагэтуль сваіх вучаніц у інтэрнат, які па просьбе бацькоўскага камітэту і дырэкцыі гімназіі адчынілі для беларускіх вучаніц амерыканцы. Ходзяць чуткі, што такі загад выйшаў з Москвы, мо ад самога Сталіна. Вучаніцы баяцца ісці ў інтэрнат, бо дырэкцыя пагражае звальненнем со школы.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Газета «Народ» у 1929 годе опубликовала рекламу у книгарни у Воложеня. Белорусская книгарня Белорусского господарского звязу у Воложеня, рынок номер 4, продае усе белорусские книжки и календары, польские школьные подручники, паперу, сшитки, розные письменные прилады, обои, образы святые и светские, дзяціные цацкі и гули, электрычные лятарнички кишенные и шмат чаго іншага. Цены мерные.
2: А кто там идзе?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Месяц травень наближается до конца, и это опошний уже момент, как вспомнить памятную дату 100-годовой давнины. 100 годов тому, 6 травня 1926 года в Вильни, у литовской клиницы помер ксёнц Константин Степович, белорусский поэт, ведомый под псевдонимом Казимир Сваяк. Было ему только 36 годов. Як пишет доктор Лена Глаговская у тыдневнику Нива, с 10 травня этого года, хотя минуло 100 годов с того часу, память про его живе и в родных мящинах, и у Вильни, и на огул у литературным белорусским свете. Можно позаиздрощить Казимиру Сваяку славы, не глядячи на пошлавоенное замолчвание его имя. И сегодня запрошаю вас на спотканье с тем же отданным батьковщине святором и поэтом. А музычна будет разом с нами вольный хор, а при этой нагоде давайте усе свои добрые думки пошлем у керунку его керавницы Галины Казимировской, якая змагается чапер с онкологичной хворобой.
1: Казимир Сваяк, о край мой родный, край мой родны, куды я ні гляну, дзе лёс мой дзіўны мяне не закіне, што колеч думкай сваёй не закрану, са мной ты ўсюды у кожнай гадзіне. Мо гэта маці так зачаравала сваёю песняй над ложам дзяціны, а мо зазюля так накукавала, а мучар гэта, милая дзяўчыны. Я знаў дзяўчынку з вёскі недалёчкі, яна мне казкі любіла казаці, а мела слёзмі забітыя вочкі, вочкі, што трэба небу прыраўняці. Умёрла з гора, з голаду вайною, і так жа сумна рад скуном глядела, як застывала мёртвай цішынёю, што маё сэрца жалем скамянела. Над самым ранам, як будзіцца сонца, яна ўздыхнула глыбока, таёмна, і, азірнувшы слабы свет з акунца, «Жаль мне зямліцы», сказала притомна, и на подушку слезинка упала, косулька солнца творог освятила, так безнадейно мальвися канала, сердце ж на грудках крыжик золотила, а слова жальбы сколыхнула груди чаром могутным, болем и тревогой, и расходилися плачучи люди, шепчучи скаргу немую до Бога. Один раз бурой життя скалачоны, у безнадеи на лепшие змены, был я при смерти палом знеможоны, я звал погибель голосом пламенным. Тады здалося мне, як бы наяве прийшла мальвіся у беленькай хустцы, з пальцам на вуснах, у сумнай паставе, крыжык на грудках, на чырвонай стужцы. Так праз хвіліну надо мной стаяла, жаласным вокам агарнула ложа. Мяне ж жудоснасць тады агартала, голасам зычным крыкнуў я: «О, Божа!» Мальвіся ціха сціснула мне голаў, чало мне з плачам раз пацалавала. Хоць безнадзейны, хоць бедны, хоць кволы, так як народ наш, ціхутка казала: «Не трать надеи, ни дзей, ни кулі, працуй, чым можаш, каб зменшыць бяздолле. Бо я дазнала, што ў нашай злой долі скрыта дарога на лёс і прыволле. На крыж мне сумна яна паказала, слёзка зрасіла ёй твар мармуровы, і, як аблочак, павольна знікала, мяне обняўшы чарам тае мовы. Ад таго часу краіна нядолі, што беларускай на свеце завецца, краіна гора, без долі, без волі, у маіх думках заўсёды снуе

0: Продолжим еще биографию Казимира Свояка. У конца 1920 года Константин Степович отримливает размеркование у Зашвир, где служил у кощеле Найсвятейшей Троицы. Раз донос Свояку было заборонено вести службы по-белоруску. У Зашвир до Степовича приезжали мастаки Рамуальд Ракицкий и Язеп Дроздович, які подарил Степовичу несколько образов. У осень 1922 года стан здоровья Степовича погаршается. В осень 1923, весну 1924 годов знов провел у Закопане. Вертается у Зашпир, але хварее. У зимку 1924-1925 годов знов у Закопане, але стан здоровья погаршается. У зимку 1926 года, боючися смерти на чужине, Константин Степович несколько разов просит брата Альбина и ксяндза Адама Станкевича забрать его с Закопане. Станкевич поехал за ним. С тягника у Вильни Степовича довелося выносить уже на руках. Помирал у шпитали Вильни. Разом с ним был ксяндз Адам Станкевич. Помер 6 травня. 7 травня тело перевезли у Виленский костел Святого Миколая, где собралась белорусская громадская супольность. Промову казал ксёнц Адам Станкевич. Константин Степович, Казимир Свояк, был похован у Вильни на Росах, на так званой литературной горце.
1: Христе, Христе, видишь моё сердце, моей тайнице души. Тебе молюсь, у Паня верце, мои слезы осуши. Вирекаюся я греху, щиро плачу за блуди. Пришли ж урешті мне потеху за недолю, за труди. Даєш гора мне з потреби, не забыв, каб цнотний я. Бо у щасті не здолев би поважать красу життя. Але ж криш уєвся у плечі, ланцуги у рук, у ног. Вороги подняли мечи, каб повстати я не мог. Христе Єзу, після муки мєв же ти триумфу час. Розв'яжеш і нам уже руки, бо грехи придушили нас. На дорогу до свободи дай же нам святий дар Твой, благослав усе народи на збратання, на спокій.

0: Друкаватца Казимир Сваяк почав з 1913 года. Был авторам одинага сборника вершов «Моя лира», выдадзенага у Вільні у 1924 годзе, вершаванага апавядання «Чарку, дай, браче», таксама Вільня 1926 год. Выступал як публіцист, писал драматичныя творы. Особными выданнями вышли Янка Канцавы, Вильня 1920 и 1924, Купалле, Вильня 1930. Написал философский дзённик «Дзея моей мысли, сердца и воли». Казимир Сваяк склал так само первую солидную белорусскую книжку до набожанства «Голос души».
1: Эрас и психея. Я хотел бы зернуть у твои в очи, там тайницу души отчитать. И у тревожной, житцевой полночи я хотел бы их правды шукать. Разгорнуть твои черные косы, целовать о полночной тиши, на твар вызвать слезистые росы, отделить твой дух от души. След иронии из вусночки сердца заглубиться до язни на дно для заблудного света умерти и створить веселье одно. Не таи, не виляй, а признайся, что таемно ты любишь меня. А чья? Ты меня не пытайся, предо мной ты наяве и в сне. Дай душу мне твою, больше не треба, творчий дух ты народу отдай. И так жим обоя для неба, и своим ты меня называй.

0: Антон Луцкевич писал про Казимира Сваяка. Узгадаваны у католицким духу, сам представник католицкой церкви, ксёнд Степович у Валшим повинен был бачыць найвышэйшую волю. Але тая религия, у якой ён шукал отказа на усе жыццёвыя пытанні, загадвала яму верыць, што гэтая найвышэйшая воля разам з тым з'яўляецца і найвышэйшай справядлівасцяй. Тимчасом життё ему на каждом кроку показывало, что не справедливость, а сила дужейшего панує над светом. Щирий белорус. Ксёндз Степович бачив, что народ белорусский пакутує у подвойной неволі – и социальной, и национальной, духовой. А вины этого поневоленого народу, якая оправдала бы найвышейшую справедливость, ніяк знайсти не мог.
1: Не чаруй. Не чаруй мяне ты зорам, не чаруй красой, не чаруй своим ты горам, не чаруй слязой. Не чаруй ядвабной коской, ни в усноу огнем, не чаруй усмешкой боской, ни святым життем. Не чаруй дзявочым станам, не чаруй грудзьмі, каб не быў я пакараны Богам і людзьмі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши. Россия обвинила Украину во удары по Запорожской атомной электростанции. НАУ закликала ахвяровать на мероприемство у ГАЗе по белорусской ситуации с уделом представников держав, членов Международного криминального суда. С новинами Валя Лаевская. Россия стверджает, что Украина нанесла удар по Запорожской атомной электростанции. Силы обороны полудня Украины назвали это хлуснёй. 31 травня телеграм-канал Запорожской атомной электростанции, якая тепер под контролем России, заявил, что у вынику удару украинского дрона по транспортным цеху на территории атомной электростанции изничтено 6 автобусов и 2 газели. Силы обороны полдня Украины назвала эту заяву черговой хлуснёй и заявили, что не атакуют ядерные объекты. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссі выказал серьезную занепокоенность с причины зафиксованного инциденту. Представники Народного антикризисного управления наведали Гагу у Нидерландах у рамках кампании по притягнению уладов Беларуси до отказности за злочинство супроть человечности, поведомил керовник организации Павел Латушка на своем YouTube-канале. У ближайшие несколько месяцев НАУ плануя провести в городе, где находится Международный криминальный суд, специальное мероприемство с уделом представников держав, членов Международного криминального суда с пропановой кабяны уступили у расследования ситуации, отзначил керовник НАУ. Параллельно існуе трек по притягнению Лукашенко до отказности за военные злочинства супраць Украины. Было заявлено, что на поседжании 37 держав свету приняли решение об затвердженні пошираного часткового погоднення об створении керуючого комитета специального трибунала по злочинстве агрессии супраць Украины, третьего установчого документа специального трибунала. 29 травня Министерство замежных справ Украины поведомило, что решение оформлено официально. По воле немецких СМИ, звонок президента Франции Эммануэля Макрона до белорусского диктатора отбылся по просьбе украинского боку. Частково это может быть правдой, лечить аналитик программы «Российские и белорусские студии» ради внешней политики украинской призмы Павел Рать. Тем более, что Франция намагается играть роль лидера у европейском связи.
3: Зважаючи на те, що французької сторони, судячи з усього, так само були приховані контакти з білоруською стороною раніше, здається, минулого року Павло Латушко заявляв про те, що таємна французька делегація таємно прибула до Білорусі на переговори з Лукашенком і його оточенням. Я думаю, що з огляду на це цілком логічно, що саме Макрон відігравав таку роль і набрав Лукашенко і провів з ним розмову, застарігши від можливих не дуже виправлених і не дуже безпечних дій.
2: Таким чином, з одного боку, це було попередження, з другого – спроба висвітлити, які настрої панують у Мінську, про що думають білоруські чиновники, яка їх позиція відносно ситуації у регіоні, міркує український політолог Павел Рать. Більш новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Даволі хмарны вечар у нашым беларуска-польскім памежжы, не выключаны ападкі дажджу, тэмпература пад 18 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Праваслаўная праграма «Крыначка». На біблійскія тэмы. Запрашае айцец Георгій Рой.

школьников отправились на обовязковые учебно-полевые сборы. Наметы, построения, статуты, строевая подрыхтовка, войсковый распорядок дня и полное погружение в армейский побыт. Не хочешь – не пойдешь у 11 класс. Справа в том, что без отзнаки от Ирмана и по выниках в учебно-полевых сборах дитя не будет аттестованное по учебным предмете до призывная и медичная подрыхтовка за учебный год. А коли не будет аттестованное, значит, не будет переведенное у 11 класс. Идея, ведома, гениальная. Бо что еще больше за все потребно сучасному школьнику? Ни додатковые занятки по математике, ни сучасные лаборатории, ни курсы программования. Не, ему житёво необходимо у 10 классе научиться правильно стоять у строи и жить у намете на 15 человек. Стоп!

У советские часы да призывная подрыхтовка так само иснавала. Правда, с 1962 года она была отмененная. А потом, у 1967 годе, советская держава передумала и вернула до призывную подрыхтовку. У часы перебудовы занятки фактично ликвидовали. Комусь-то пришла в голову дивная думка, что школа повинна рыхтовать не солдат, а громадян. И вот у 21-м стагодзе, покуль весь свет думая, как научить жить детей во умовах штучных интеллекту, белорусским школьникам пропонуют проверенный рецепт минулого стагодзя – намет на 15 человек и паскоранный курс життя по статуте. Саправды, вельми сучасный подыход, амаль як у 1967 годе.

Живать буду, не знаю. Може, смерть прийде в пару. Устану, упаду, да помру. Дай Бог при силах умирать и никому не докучать. То слова моего тата, и он молился, как никому не докучать. И доспевал я, грушка упал, так батюшка Канахович при труне сказал. Мама тоже все молилась, заснула и не пробудилась. В земле лежат их не кости, а душа в небе гостит. А теперь я на старость проживаю у Михалови Бойкой. Як Михалова достала право мейски, то мне захотелось. А, да, Михалова. А у Михалови добро жить. Тут не треба ни срабить. А ну, парку посидеть, на фонтанну поглядеть. Коли с фонтанны бье вода, тогда дзячей цела гурба. Дети бегают заузято, солнце греет, а нам свято. А ты, старик, уже подбылый, бегать, как дети, не маешь силы. Штурхни ты бабу у бочок, давай долучимся в кружок. Иди ты перший, я за тобой, як ты упадешь, то я с тобой. Ляжать мы будем и кричать, поготовь, я треба звать. Так жартобливо, але и правдиво.

Герояме сегодняшней передачи была Люба Сакович, народная майстриха, родом с хутору Лублянка Новая, что у имени Михалова на Белосточине. На встречу с черговым героем серии с Подлеша родом «Месце, подеи, люди» запрошаю уже про тыдень.

0: Радио «Рация». «Рация». Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 22 у Беларуси, 21 у Польши. Лукашенко прокомментовал визит Светланы Тихановской в Киев. За сутки на пожарах у Беларуси загинули 3 человека, у Темлику 2 брата. С новинами Валя Лаевская. Лукашенко прокомментовал визит Светланы Тихановской в Киев. У Астане он заявил, что рады запрошению белорусских демократичных сил в Украину, але одразу перешел до образов. Никакая это не оппозиция, это бандиты. И они рассчитывают, что там яны подрыхтуют боевиков с лику белорусов, украинцев, поляков и еще литовцев. И они рушат и захопят некий районный центр на территории Беларуси. Слово Лукашенко ягоная прес-служба опубликовала только праз двое суток после заявы. Александр Лукашенко 21 травня выказал готовность приехать в Украину для перемоваў с президентом Владимиром Зеленским. А 25 травня у Киев замест Лукашенко с рабочим визитом приехала Светлана Тихановская. Одна з мэт наладжвання стасункаў афіцыйнага Киева з беларускімі дэмакратычнымі сіламі даслаць пэўны сігнал беларускаму дыктатару яшчэ раз пазліць яго, лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Павал Радзь.
3: Украина так само має певні зовнішньополітичні цілі, роботи в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір не має якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку. Тому контакти Світлани Тихановської з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити.
2: Український політолог виказав міркування, що офіційний Киев будет коммуниковать так само с другими представниками белорусского демократичного руху, каб оценить, с кем варто больше активно працевать. А гулам же стратегия Украины до Беларуси находится у зародковым стане. Тому визиты Светланы Тихановской варто разглядать, как спробу выпрацевать больше сформованный подход у контексте белорусских пытаний, лечить Павел Радзь. У Вороновском районе Гарадзенской области на пожары загинули 2 человека, поведомила прессовая служба следчага комитета. Ночью поступило поведомление об узгаранні дома у вёсцы Подваранцы. При ликвидации пожару ратавальники знайшли тело 2 мужчин 51 и 55 годов, читаем о релизе. На месте здарэння працавала следчая оперативная группа. Папярэдняя причина пожару – неасцярожное обыходжанне с огнем при курэнні, отзначае следчы комитет. Згодна с оперативной зводкой Министерства надзвычайных ситуаций, за дежурные сутки у Беларуси отбылося 22 пожары. Загинуло 3 человека, 2 травмованные. На конт згаданага следчага комитетам выпадку говорится, что загинулые были братами. А кроме того, загорел жилый дом у агроградку Агаревичи Ганцавицкого района у Берастейской области. На пожары знойдены загинулый господар 1970 года нараджэння. Причины пожару и гибели устанавливаются. Больше новин на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: 10-12 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье. Завтра в облачно с прояснениями. Днем под 23 градусы.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио ФМ.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Скривита, ба понятрешка меня ведь.

0: радиография.
1: И у нас тут будет Варшава, и у нас тут будет Вильня. Коли будем робить старана, коли будем крутить жорны пильно, и у нас усё будет пристойно, и у нас усё будет цивильно. Так повставала Варшава, так нарожалася Вильня.

недрах мой, отпусти меня домой. Я у недрах твоих в улит час губляю. Город мой, ворог мой, кольки дён хвилин годов, ты уваги на мой голос не звертаешь.

кати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой не лепшим чином, але тут уже я куда есть.

Рабашка ханая на ураці я змагу тебе здивить. Мы маем твердые характеры, доводится платить. Все это стомою тлумачится, смывается водой. Гляди, провайдеры змагаются за право быть с тобой.